иннартуалуумнгаа тасунаавпаттаамикку ааккавиниугулар сунаавпа пиярюрсаллутин тамаси таманнаккамми иманна канну оқаутисаугаярума камилиортуйума иоқарпат имааттуми тарсеқарлуни убулуни иманна укитерисимавагеерлуни иқарнартуалуулуарпат нунарангуа иманна саппипалунгиттиарпунга инютуаттиангуллунга тупуни пилиорама сулиттиартунга уумажунгуами иманна тарсерсуини суллуни тавва нерзутиу тарсанга сапэн уувангали сапэртэра асинни сапэртаангатта қаалимагиллу тамакку уумажуин уумажунгуанилаа пиугиллаттуаттиангиннакки кисунгуангутиллугини илла кис иман тарсариаутиллугиллу ааққиттиарсиматиллуги пиугиаалугигалуарлуг нунарангуарли иқарнартуалугалуарпат қиссин иманна укитериаксамани сааппипалунгиттиартаа исуриттиарлунга тува оқаллаккалуартума инутуаттиангугама наттиавиннерни ками қатсиулерпалаорилу луну уигалу пиугиттиаруннингуярмигакки қайрулингааникли маанна иманна ками қарпалерилуну қайрули қитуммагарнер қитуммаксигарнер қитуммаксигарнингиннерсаума наттиавиннерми қитуматтиангиалуккалуарпат шапингиттиартара мерсериеруннаттиартара мерсеруннаттиартара қайрули қитуматтиангиккалуарпат кисиунили исига сани санаериу риакса сапилликориулерлума иман исигаксани пиунааттиарасуккалуарлугу пиунааруннагиннакку қанукиан атунгаксани ууктоқаттарма уккуа кингармиут аккуала эқалуммиут камеқутингинни пиуксиояаннарама кингмирормиуллу камеқутингинни пиуксиояаннартуалугама нутарааннинни илаа қаажимаёртақалаарсимама кингармиут тарник кингармио каммисисингинни қаажимаюми тэнна камеқутинги пиугиваклуги тэксимара ангутэқатима куну уктуутилаарсимаммага тэнна анаанагилаарсималинга кингармиут тукаммиюнналарму аммалу амаасиоруннарлуни тэксима уктуутингмага камиксани мааннама уктуутигиуяаннарлугу иқалулиақаттилэрмигама анаанангуанни писсиулаалаарми уктериукканнитсиарлунга иманнаасималлунга тува уувагулли каммисисигут пилаунгииннаттиартара илла санаериорсалуунгииннаттиартара нутараанинни ии арнатигу ассигиингерулуяртуалаюгут саннаасигут қаажималэрмиюнга тамакку сивулерма аннораавинигит иллаги пиугиттиаралуарлуга иллаги пиугиннаккин кулиттақутингит сивулерма пиугигалуарлугит туктуқсиангиллу меққулилиани силапаалиани пиугиллугит аккуангаалли кингармиут кингмерормиут таувакку саннаасиги аксуалу пиугигакки амаасиангиллу амаутиттиаваалунгинни пиуксиояаннақаттарлунга тамаани нунаққатеқалаарсимаммига ту кингармиут авинерни иккунинга тиве иккунни тэнни тиве амаутинги пиугеқаттулаарсимаякка суорусиуллунга такувалаарсимаммигакку ааққиттиарсимаюалуунеқартоқаттармата ааққиттиарсиманасуги илла пиу насугилаарсимагакки тааккуа кингармиут илла санаялимаанги пиугияаннеригакки амаасиавинингинник тава сананасоқаттарилуарилма санаяриуллаттааруннангиллма амма иқалулиармигама сивуллерпаами анаанангуама писсиулаалаа амаасиулаарсимаммага акорми тава маанна пигиллугу ууктуутигилаорпаллугу тааманна пилларивара тамаангат иманна амаасиуннэрми катиперулуйартуник

Ila seqinnertaallerlu taaman qittumaluannu sumuummimatu ani taman tusaumallugu anaananni tusaumallerittaalugillutigu qatunngutigiitigun tamakku tikeejjavi imanna soruitjunnangillugu pilleriaritsiappaqulluniki amma uittinni taamanna iqiagijaurniaginnattugu tikeejjivi qattatsiaqunikumeqqaitamakkuninga oqarasiatusimammatigu imannalu uittinni kamattiariaqarnarmi tamajja unikkaasi unortualugaluun taanneilaktupu unikkaarasiktar anaanagaila uvattinni ajurirsiisittiarsimamma panigilaurmatigut saksiullutu uinisungaraangatta taimanna imanna nukinnerujugluni peqattarnikuungittiarman qujugiqattartara imanna ningaunilu aasimanasuloqquujivugluniki nukinnaaqilluni aasimanasungikkaluarluniki nukernaaqinikumun puraakutaaktaalugilu tiguluni panigigaatigun qanimanngitillugu taimanna pitittunnangittiarluni tigun uivukamagijavattiaqunikumun paillutaq исимарсертиккалуарлуни тигун илла иманна исимарсерналлаттаарлуни питақалаарсимангимма анаанага иллуттинниллу каматтиаққусиллуни қитунгаттинниллу тааманна пулераутеқаттерлугит амалаарлугит тамаккусуорусилаат қитунгариан уирисиунгугиллу тигу пулераутеқаттерлугит аниюмақатталерлуни лигоортупа таанна пулераутеқаттерлугу уиринами чанаугэчэрэлуун иллуттиннииттут пиваллиажэрнерлуги таққаани пусақатуиннерлуни паэритуиннерлуни иқиагилерпаллиаллугиллу таманна атоқулаангиллариваа иллукамагиттиарлугу уивуллукамагиттиарлуги таанна иллу пиллупиккалуармут уиттинни каматтиақаттарнэрмик таассимига аксуалу тусертисиматтиарлуни тигун иманна исимагиқаттаммериттара уиттинни уи илла уивун нингаксимаққунгитту анаананна таймали таппикани анаанаккуммингииттуалу туиннаувут қатангутигит тавали уивун аёрлерпун имэннаутингиттиарматигут ангер таанна уигиляву ангаёққаариттиарлугу ангаёққаарилуараалунгиммилугу илла имэнна уиққауситтиаваалуми тусертисимагалуараатигут уникааллуттаарнангиллугули нали қатангутима налиакки уникааттиарнартарлуга таппика имэн атаататтине қимактаулуарсимагами нюкиннэрсилэрсимангиттиарту уваттинна паэрунасилэрлутигу пилэрсимангиттиартаву таман имминикулуя налунангиттиақаттарлунали уваттинна аксиуликалиссиматтиаралуараатиг таманна иманна ангеррауллу илеққусинга таввани униккаарсиматтиармагу уваттинни панигигаатигунила увугулла ангалуллертигут таакку нуккангаарилуартугу тусиамалуаққунгиннэрсааллут уваттинни таманса пиужоруллуни анаананни тусиамаяра униккаараарлуллерпара қитунгануллу аммалу уиттинни амматаан оқоосиривалаориллуни иманна уиву ааллерсиматиллугу иллугу суруртуалуулуни тикиллуни суруалунгу тааманна пеқиживалаунгиккиллуни иманна таанна уигиляву таама ангонасуллерпу укиораалуми таа иманна таауқа маннали тауккаалууммат уллоқалисиунгуммат таарлуни қорсо қорсоқорсорсиллуни иманна қорсортамин уллуқилу пиллеерлуни тавлу таарсиллуни иманнооққуи таама ааллерсимаву уиву ангунасутту иманнани уллуни ааллерсиманиарлуни
tikillini inuqanngittumun suruallunngullutik

иллани таана атоқулаангатсиаммариттама канга тикилаармангаа қавиимана ситтиарлугу тикинниаққуилерпат салуммарсаутиттиарлугу иманнагу сурунник макунинга қакиматтангиккалуарпат камагитсиарлугу салуммарсаутиттиарлугу таатсиминга иллуми тикиллуни сурунгит туаннума эққанаарсиматтиартума имана неқилиарсиматтиарлуни иммакаллугли уйуллу параугааллу тамакку эққанаарсимақувалаартамини параугаа нунгуппалаарминма неқитақарпун уйулиорутисиматтиарлугу иманнугу исималунгиллерилуарпат ангиққаутарторуммааллугу иманнаасиунгу лаармата таа иманна пингиллерилуарпат камагиттиарлугуго иманна ангиққаутарторуммааллугу иманнаасиунгу таассутуна ангиққаутарторуммартут ангиққаутарторуммааллунги ангиққаутарторуммаунгиллерилуарпат уигиллугиннилаана лунангиммата неқилиорутисиматтиарлугу ангиққақартиттиариарлугу тааманна униккаутеқатталлалоориваатигу анаанатта амма атаатавун ууматиллугу таппикку аниккукка катималисаапалуктиллуги оқаллаасин оқаллаасиаюк тусаавалаориллуги иллоқангиссиулерлути иллоқалалаарсимаммати иманна оқаутилаарсимаммиянги тавва иглоқарниалерлути таввагу катуссааттиарниарути иглумингнут сууоқаттангиттуанниугаярпу катуссааттиарниангитуарпугго патти тааннагу нулиянг аксиорулуарникумут қаниммақалерлунилуунни иманнаауйуннарту икайорсеруннараангугу нулиангат нулиани икайорсерпаглуниу тамауна аюнгитангагун таақаерсербиқартиллуниуклугу макунинга оқаллаасиаю уссериттиарпалаортаакка иманна пиуйуалумми амматана оқаасиаю тигивалаармаюун увага анаанама панигигаати қассиугаттаки ангаюкслипалуктигунаи пингасиугатта ангаюкслипалуктиг канну тисамаугатта ангаюклерпаапалуктигун уванга тааккунанг ангаюклеқутингини панингини нукарлерпаапалууллунга илан тамаана қитинганииллунга таакку ангаюкка пингасиуллути оқарасиусиаттиарпалаарсунагатта иманнатту анаанагигаттигу таммаққуйингиккиллути аситтиниллиттау таммариауюк сиармиюгала тамаккунинга оқарасиусиаруаллута анаанаттинну илааннилу атаататтинну иманна оқарасиусиаруаккиллута анаанаттинниллу каматтиариақарнэрми атаататтали тусартилуарсималаорлуни тигун иманна анаанаву камагиттиарлугу қуянасуаггуюалуугалуарпан илисуаггуммалли анаанага таамииккалуарпан қивигинасулуарсимангиллеруттигу қуянасуақаттаалуккалуарпан илуангиалуккалуарпа уваттиннут қивигинасулуарсимангиллугу икажуттиангиннерлугугу икажуттиангиннерсуараалоқуллуниу иманнулу оқаллаасиссутингит суагутингиллу тааманна асигииттиарлугит киулоқаттақуяунгиттиарлутулу анаанаттиннут атаататтини тааманна пиаулоорсимаюгун уссерисулуангиттигун анаанаттиннут киулоқаттармангаатта илу киулоқаттаққуралуареллуту нангмине уссернангимма киулоқатта қуяунгиннитсинни таана ангинерпаангулоорсимаю таппиксумингалу уккуаттини ангаюллерпаатта қаманиу нулиангани панилюмми аксуалу киулоқатта қуяулоорсимангиммиюгун наглигиаттиаққуяуллунилу таана уккуаригаттигу иманна тусааматитааттиартуалугалоортугун тусаамалуамалли иллунгаангугун иньоонасоқаттармиюмали илаанна исумагиаттиа

0: Ин сёрусиу палуклутули акуннэрсэртуутаулута таппингали укуара киулуглактарали уситирингитсиартар. Илуангиннэртук сиорнангиннивгут нутаққа илуангиннаажангиммат. Тааманнаалаартук сиоривгут. Таманнали уситириллегаа.
1: Данна синнак саути тоқарнингаартоқ ниллерти таужариулерсима юқ June 1988 мутиллугу Бержумио Марта нақитарфик униккаартиллугут саасаартавут ноққарвиксаттиннутти китаужариермигатта қуяннамиингоқаттартунукуа нипилиортоқаттарникуит нипилиортоқаттартут аммалуппивалиажулериит ааққиксуиживуллу нақиттаиживуллу тами нақиттаижига тами нақиттияриақалертути ноққарвиксаттиннутти китаугатта қуяннамиик кисанили униккаақсақарнеровит оқарайуннарпутит 1888 896 3135 қауппаттаусунни тусарсаурикканнилаармиёқ уллоқаттаа

пигаагаалуксу тасулингиллута пиахиннаққоқаттанги мигатта пиарлаақулаунгитсугуллунни илэй иккома баллаарлутингоо иниччаажгуи мата итиблеқаттарлутиллута анаилиулеқатта матагоо оқаулаулута упингааккулли иккомаксаарнерсаваккалаартугут укиуккулли иниккитаахарайнерсаваққатта оқаулаулуталу пеқаттарқималеқатта иккомаксааруптагуо уннуккут иэртаавиннеқатталу иқхинартумут тайманна улиқиартауқаттарқималеқатта иқхинартуалу мат таймалу уннукку хинингиалерлута аяраахаттақулаунги хималериллута аяраахаттарлунигуо аагиуминго иэртаавиннеқатта туутангуарлугмуллу атерахаутер атераттаутит юмания мангоорталбууна иқхинартуалу матаамна тауна уккартакуярхернартуалу уннугиараанга агайоққаақку иннериараангата иннақатаулута инигиахақаттарималератта таймалу анаанап кинингаттарлута иглуми талвани пеқорханиккуоқаттарапта атаатаккулли ауллартарнерсаулуни пеқаттаамат уна ауллалиллуартақа тутараутиллута пеқорпаллиалерти иллута тахапкунингат туҳаруминартуник униккааулаулута оқараҳааулаулута атаатаппиннук кинингиалераарта униккаартуарник таймақаулитеқаммариккунга униккаартуаруулаулунга атаатаппиннит ангайугалу пилуар пиваллаарлугу убагу униккаартуаруулаухаттарлуну кинингнарринниалераангат қаулиматтиартақа таамна итқаума лугиллу тахапко униккаартуариқаттарте туллериккилеералуарлуги танаиқаттарту анаанаккулли таамна пилеринермуттаа ублуккут тамаани аёкэртортигэқаттархималераптигу иглублуунни иллуа қаннориннэрсаа питтиахахимагиахарто апутаугалуарлуни таамна оқаулаутсиахаттархималерапта салбуун таймалу иммарлоқулаунгиллута пиматтиарахиаақулаулута тайманна оқаулаоқаттархималерлута тайма мерсеруннахигиараангалло мерсорнермут илихааулаулута тайманнайлиоқаттархималертугут атунераллахаттархималингиккалуараптали таифсумани иглуптини талвани ангайоққааппини пеқорхаалута талвани маликлугу ангайоққаақку таутуктаққу таамна маликлугу пижай пиваллиаллуги тайманна аюриерпаллиаллуги ангутиллу тахапква атаатаминикка ауллартаруулаулути тайманайттуми пиариорпаккут қаулингитаққу увани иглуптини иглулиуннарриннертиллугиллуунни қаулилайтаққут аникку тааппуат атаатамини аулларуулаулути илихааулаоқаттарту увагуллуунни арнатигуттау тахамна пиариорхавайуммилаққут аалиорнерлуунни тахамна аюриерхатигинаваарлугут апутими тайманнаммариттау таймалу тахамна хаунгалуунни хунатуиннақ таишумани иннуи писухи питтухи куягиннарримангиммариттуалу мата тахапкуаллуни хании торсуугнут нутқартитқулаунгитсут малигақаммата малигақаммимата таапкуат хании торсуугнут иксиннақулаувайунни иммилут анникаутигиттиарлугиттигиани пиариақаққималерту тахамна лу паафивунгаттау илуарриққаиннериахарлуни таанаигиннериахартувиннер таймалу қатангуутигиитигут оқаулаваклута инуоқатиптинник таутугаиуақаттангиллута хаананингиллу хулерингиллу талва таутоқулаулу оқаухинерлумиллуни туҳаақулаунгитсугут таанаиқаттархималертугут такураптиниллу питсаугитсиангитамтинник оқарахагиақаллуараарпта оқарахақулаунгитсугут таапкуангу иумагиақиақангитаққут кингуваптинунгоқ иллуангитсуми аторуннарапта мангалуксақулаунгиллу талло инуоқатиптинник таамна оқаухиммақиоқаттархималерто кингуваптинунгоқ атуммақи матаамна уваптинуллу аторуннарлуни тайма уна қаулихасутигиартаға пеқорханиптини талваангат питсаунгитсуми туҳаақулаунгиллу талло оқаухинерлоқақулаунгиллу талло талва таамна пиммариуллуни оқаухиоқаттарримали иммат таймалу илиартунни такупупта икайориахарту

angayokkaqa ngitjun takugupta ikkayuqa hewareqartug atiksaiñ ihumanngilluta taima nauqaqulooqattaq malaqtuunni qimulluunni aannuqaanulluunni anaanaga iliaqjuvinniugammi iliaqjuvni taimanna tunihinaqartilluu takuvalaoqtaqa iliaqjuillu iheqinnaqallaartilluu aannuqaangimiqsorlunigi pinnaqaqpalaortu uvangali ihumagiñitakkat нэрийяруккалугуун неқми авиттигу тааппат улаарту тайманналу оқарулооқаттарлу таттажбагу таамна неқ иллагиигу таа уммат хатангутигиинуллу иллагиинуллу иллагиигу таа уммат неқиллугуорта хамна неқиссаулу илериақангитсо илеқаттариақангитсоо кигуввагумаа мимманго тайманна илеқаттақусаунг илунтут қоқаттақусаунг илунилу оқаа оқарулооқаттақималэртугу ангайоққаартиинут таамна ангайоққаақкунгулуқ тааккуннат аасиги илуне қитуннарминуллу неқини авиттуеқаттариақамма тайманна таммарми тайма миттарауттиккангиллуги илерутингиллувиллу уннерхиорвиссиарлуулиллу Tällä tämä Annero jaqattaqulaunni illutallu taamna oqaahiuqattaqhimalerto taima angallu talwa taamna attutsiaruqtaulun torluqaa hertaaruna ilagiitsiaruqtaugi illunni ilagiit amihunalluugaluartilluit anigiillu nukareillu amihuugaluartilluit torluqaahikku talwuuna torluqaruti illutit talwuuna ilagiinne taaqtaamna atorniqsaaqattaqhimalli immat Ангамминиллу аккармминиллу тахаккунинга иллорминиллу тахаккунинга таавунга торсораиннарлутитта анаилиорлут тахаккунингаллуттар тайма оқаулаамаюгииллута тайгуиваллаақулаунг иллута атерник атиинник тайгуиваллаақулаунг иллутатта оқаулаавайуммигу инуухермуттаару таанна атуммиммат таанатта оқаулаоқаттарқималли милугутгаама иммигуа иблерилаптиниллугуо тайгуэқаттангиллута иблерилавиннеқкунгуу таапкуа хулли тажмунга уаптину кингуваангиннут иливаллиамата иллертаангунеартаумакту таапкуа тайма тайгуэқулаунг иллуталлу атаатаппиниттаа таамна туяамагиллуу қаулигиару тиги иллугу таапкуа лиллалериккалуарлутик иллут маоқсортуллуунни маулериақхималуллуунни хилалериқпайу мата хилалериқкалуартиллуи талбуунна угларути иллути оқарахаалу таама аннутавинерминиллуунни агунахаартавинерминиллуунни нерусутақниуллуунни миксаану оқарахаппиллиати иллуи аангалти тахаппату хаавалау мисаттат арналлуттау тахаппуа ханаяақпиллианахаалераарами ханаваллиалераарами аюккаалугалаарсути ханалераангами инэттартик хивуллииттортаамна ууктторлулук талвани ангайоққааминну илагилами нуллуун таткиунга илкайорттортигилеортами иннут ууки иллутит таанна ати иллугу ууктторти иллугит такуллиттиартторти иллугиттаа таамнаттаа атортаусси иллугуттаа қаулигима амилера таапкуат илагииммарингиккалуарлути тааминнериммарингиккалуарлулу икайортуинаҳоарпайуми матаартаа куялинерму пиджутеқарлути эманэттуми таима хаулитэқарқима милугата аннаиттумик оқаулооқаттақималли милугута аннаиттум имаанаартаувалиаллута имаанаганни илигуунни унна иллуарқибааллерууннартуулерту имаанаинна оқаахерму таима кигуллерми ханаамигуви имаанаилигиақаннерлугу унна ангайоққаарингитақалуатти интаиманна икайорттортаулу илай иппигеқаттамми мата таамна оқаулоорлу хивинерпик атоқлугу таиманна пиваллиа